0: Давай, сказано, сказано. Вази, Ромена.
1: Oh là là, je transpire de partout quoi.